Расскажите, как там мои вы, Сезари? Вы мне расскажите.

0: Радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Снизу недра, сверху кедра. Между ними лук.

Не трезвонит больше телефон, ветер злится, листья обрывает. Уезжает друг мой за кордон, самый лучший друг мой уезжает. В ресторане маленьком сидит, изменив привычную осанку. В потолок пускаем горький дым, продолжая

там он будет Стив. Через год он заделается франтом, заграничный паспорт предъявив. Он в толпе исчезнет иммигрантов, понесутся месяцы рекой. Может, время нашу боль залечит, он помашет с неба мне рукой.

осталась.

0: Фасон. Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

Всегда. И даже если ночь длиннее рассвета, сердце учишь заново летать. После бури снова видно небо. Знаю, тяжело дышать, собирая душу по фрагментам.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

не жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых я блондин. Увядание золотом охваченный. Я не буду больше молодым. Увядание золотом охваченный. Тронутая холодком, и страна березовая.

Отшевеливаешь пламень уст. О, моя утраченная свежесть, пусть во глаз и половодье чувств.

0: жалею, не зову, не плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увядание золотом охвачены. Я не буду больше молодым.
1: Всем здравствуйте, меня зовут Инна Вальтер. Слушайте радио «Шансон». Музыки много, «Шансон» один.

Так сильно и сильная гроза, и ты промокшая насквозь. Спросил я подвезти, сказал, подвези.

0: «Темная ночка». Только на радио «Шансон».
1: Старый художник сидит у огня, на сердце его порывы. Порвана жизнь,

кольцо по жизни когда-то встречал, нити холстом золотые, в них он из памяти изображал.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

от нежданной этой встречи. Почему я не песчинка на морском прибрежном пляже? Я бы трогал твое тело,

Я стану водопадом, падением с высоты. И все твои вина из винограда для меня уже вот здесь вот вообще. В тебе больше нет хмеля, и крепость твоя не та.

0: Радио Шансон.
1: Она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит.

был свидетелем на свадьбе с лентой красною. Мой друг Андрюха брачевался в первый раз. Его подружка мне казалась безопасною, а тот вдруг на тебе втянула парня в ЗАГС.

0: Проснувшись утром с фиолетовым свечением, сквозь щелки глаз, с тоской глядя на белый свет, я много думал о вчерашнем приключении и для себя нашел единственный ответ. Андрюха нынче стал отцом двойняшек рыженьких. Я иногда люблю бывать у них в гостях. Но с той поры, научен этой горькой жизнью, я стопроцентный, беззаветный холостяк!
1: Горько!

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва, 103.0 FM.
0: Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс получить «Commander» абсолютно бесплатно. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи. Если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Получите «Commander» бесплатно благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Позвоните звездочка 125 и узнайте, как это сделать. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция. Отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

дождем тебя слегка коснусь, а может, радугой цветной. А может, я вернусь

нами сотни тонн породы. Нас завалило 200 метров. Мы ждем, листаем свои годы. Здесь нет закатов, нет рассветов. Пишу письмо, где нет секретов. Пишу тебе в холодной тьме. Пропали чувства, нет ответов. Шахтеры в угольной тюрьме. Мы в стороне от всех миров. Все мысли только о тебе. Здесь нет ни солнца, нет цветов. И каждый пишет сам себе. Надежды нет, осталось 5 шахтеров. Мы перестали верить, перестали жить.

понять.

не слаще и не горше. В этом клубе, кабаке, я гляжу на стриптизершу и верчу коньяк в руке. На бедре ее наколка, змейка свитая в петлю. Я гляжу на змейку долго, я забыл, кого люблю. Мой коньяк совсем не пьется, перегретый об ладонь. Змейка бьется и смеется.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

Эхо лестниц и шорох перил, свой звонок в коридоре.

и стихи о любви на клочке папиросной коробки. Полутемный подъезд, что впервые нам дверь отворил. И стихи о любви на клочке папиросной коробки я оставлю тебе. Листопад, листопад, листопад, запах майских ночей. И помятый в пути треугольник может вспомнить

и чуточку больно. Может, вспомнишь тот взгляд и ответы мои не впопад. Из чего не поймешь, станет грустно и чуточку больно.

лестниц и шорох перил. Мой звонок в коридоре, несмелый, смешной и короткий, может, вспомнить.

0: Чисто, быстро, безопасно.
1: Сегодня у нас отличная новость для мужчин всех возрастов, которые хотят поддержать сексуальную активность, и особенно для постоянных покупателей «Секрета императора». В Россию прибыл обновленный и усиленный «Секрет императора» «Актив Плюс». Более 20 лет «Секрет» пользуется большим успехом и востребован у мужчин в России. И причина проста – это уникальная императорская формула для поддержания потенции, столетиями подтверждающая свою стабильность, надежность и безотказность. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Казалось бы, что еще желать? Да и как можно улучшить вековое совершенство? Улучшить нельзя, усилить можно. Разработчики секрета императора Актив Плюс, используя современные технологии экстрагирования, усилили классическую формулу секрета на 25% и добавили новые компоненты, способные продлить сексуальную активность. В составе секрет императора Актив Плюс 3 мощных растительных экстракта, которые обеспечивают стойкость, длительность интима и выносливость. Этот эффект исключает осечки даже при самом продолжительном акте. А остальные активные компоненты в составе способствуют желанию и влечению, а также поддерживают работу простаты. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Благодаря проверенной формуле и современным технологиям секрет императора Актив Плюс способствует страсти и выносливости в любви. Это сила и мощь, пришедшая с дружественного и высокотехнологичного Востока. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звонок бесплатный и анонимный. Секрет императора Актив Плюс – это уникальная императорская формула для поддержания потенции. Мощные растительные экстракты обеспечивают стойкость, выносливость и длительность интима. Секрет императора Актив Плюс – это правильный выбор для отличных сексуальных отношений в любом возрасте. Звоните звездочка 125 и раскройте секрет отличной сексуальной активности. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+. Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Подойди, привстань, дай взгляну в твои глаза. Холодно. Что ж так холодно? А теперь прощай. Моя слабость, как слеза, мне станет дорого. Ох, как дорого. Ох уж эти локоны, эти водопады тянут твои.

океану наши паруса. Да. Одевайся, не томи, мне с изменой этой жить.

0: «Звезды на ладони» в эфире «Хорошего радио», в том числе и в качестве позывного. Это композиция для музыкального гороскопа по утрам утреннему шоу. Придется немножечко потерпеть с завтрашнего дня. Ребята ушли в отпуск, ну, можно считать, уже ушли и вернутся только ко дню рождения радио «Шансон». В студии «Хорошего радио» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Пока на повестке дня воскресенье с хорошими песнями.
1: Любовь забыла наши имена и заблудилась в дальней стороне. Но знаешь ты, я до сих пор одна.

0: отдать.
1: О том, чтобы сердце свое отдать, так уж совпало в этом часе, много песен зазвучит. «Ты не суди меня» появилась в эфире. А еще непосредственно после «Со мною до конца» будет «Обожгла любовь», будет «Только ты», и сердце бьется в закрытую дверь. Потому что музыки много, а шансон один.

0: Реклама. Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

волне хорошего радио «Артобстрел», в смысле бомбардировка красивыми нотами, но вот в том же духе. И продолжим, но уже с вокально-инструментальным ансамблем «Волга-Волга» и Владимиром Шахриным. В ночь с пятницы на субботу «Волга-Волга» отыграл ночной концерт на фестивале «Улетай в Удмуртии». Проливной дождь, причем многотысячную толпу, не смутил. Вместе с музыкантами встретили в итоге рассвет. А после этого ансамбль накануне же перелетел в Калининградскую область поздравить с днем города Полесск. Ну, к этому рассказу еще добавим немножечко географии. Волга и Кама на радио «Шансон».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

час отрезвления наступил. На что монеты разменял, чего нашел, что потерял, где победил, где уступил. Но есть вопрос, и сложен он.

Есть еще порох. Название композиции на волне шансона. Валерий Курас пропел. Есть еще деньги. Так погуляем у кого как получится. Вот Алена Петровская говорит, что в отпуске, но там и в такое время, где проливные дожди. Ну, надеемся, что дождь не будет идти вечно. Сердце бьется в закрытую дверь. Слушаем на шансоне.

0: родословная моя.
1: Радио.
2: Радио «Шансон». 25 лет вместе с вами.

0: Реклама. 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
2: Когда любви окажется, что нет, и это станет ясно с полувзгляда, уйди и все, простимся, и не надо оповещать об этом белый свет.

не объяснить. Не хлопай дверью, уходи, не помня зла, во имя той любви, которая была.

0: голосом.
1: 8 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций медика, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. По словам Власова, новый стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи. В России запустят маркировку частных клиник и магазинов. Это поможет клиенту избежать похода в серую медорганизацию или торговую точку, заявил представитель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Пациенты смогут сканировать QR-код на входе в здание и проверять лицензию в системе маркировки. Речь о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. В Москве идет пилот проекта примерно на 40 точках. 4 предмета станут обязательными для студентов всех вузов. Это история, философия, основы российской государственности и русский язык, сообщил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования Константин Могилевский. По его словам, министерство стандартизирует подходы к изучению указанных дисциплин и обновит содержание в соответствии с современными достижениями ученых. Ранее сообщалось, что родной язык могут ввести в учебный план как обязательную дисциплину уже со следующего года. Дождливая погода уйдет из Москвы во вторник, 14 июля. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, в следующие выходные в городе будет солнечно и без осадков. Накануне на Москву обрушился очень сильный ливень, действовал желтый уровень погодной опасности. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, давление 741 миллиметр ртутного столба, днем дождь до плюс 21. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: этом часе у нас будут такие песни посвящения. Во-первых, студентку послушали только на радио «Шансон». Будет еще королева студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. И отдыхаем, и слушаем хорошие песни вместе сообща. Календарь нам показывает 12 число, 12 июля. Ну, практически макушка лета.
1: Прапор справа просвистел, пуля.

Барышня Черешня в эфире Хорошего Радио уступает место Алле Рид. Только-только Алла выпустила видеоклип на песню «Тату на сердце». Будете смотреть эту видеоработу, увидите, что в клипе Алле таки удалось укротить силу четырех стихий.

0: удачи спешу.
1: За горьким вкусом Бузины на волне хорошего радио песня «Ошибка» зазвучит Игоря Слуцкого. И, между прочим, прямо перед этими выходными выложили на официальной страничке шансона в соцсетях видеозапись, как Игорь Слуцкий приходил к нам в программу «Живая струна».

ошибка на ошибке, но не разрывавшиеся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петров.

0: просто шутка.
1: Ну, для грусти и вправду есть место. Всю эту неделю в больнице после тяжелой операции находится Виктор Третьяков. Концерты нынешнего месяца перенес на август. Пожелаем артисту скорейшего выздоровления. Но и сам он уже на связи и верит в лучшее, а ведь это главное. Проводник на радио «Шансон».
2: Все непросто в этой жизни земной. Время лечит, и оно же летит. И летит оно, как пуля, за мной. И противно в левом ухе свистит.

0: голосом.
1: 9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Новый порядок расчета средней стоимости запчастей по ОСАГО вступил в силу. Документ утвердил Центробанк, пишет «Российская газета». Нововведения заработают при актуализации справочников Союза автостраховщиков, начиная со следующей версии с 19 сентября. Сейчас действует старая версия. Согласно указанию ЦБ, средняя стоимость расходных материалов будет определяться без скидок. Ожидается рост средней выплаты по ОСАГО на 8-10% и плавное подорожание полиса ОСАГО. Минпросвещение выпустило рекомендации по компьютерным детским играм. Ведомство рекомендует выбирать обучающие, спасательные или развивающие сюжеты, предварительно проверенные на безопасность. Об этом сообщает ТАСС. Ранее исследование показало, что свыше 80% родителей в России считают игровую зависимость детей серьезной проблемой. Лишь 12% воспринимают ее как неизбежную часть современной жизни. В России сейчас в самом разгаре сезон максимально низких цен на черешню. В начале июля на прилавки поступает основной отечественный урожай из южных регионов, заявил агентству ТАСС исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков. Кроме российских поставок, черешню к нам привозят из Турции, Узбекистана и Азербайджана. Ранее сообщалось, что объемы продаж черешни сократились в России в начале лета в среднем на 15%. Самыми популярными у российских автопутешественников этим летом стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений регионы Русского Севера и Северного Кавказа, сообщил президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев. Он добавил, что число туристов, путешествующих на автомобильном и мототранспорте, вырастет до 50 миллионов к 2035 году. Текущий показатель составляет 24 миллиона. Курс доллара на выходные понедельник 76 рублей 66 копеек. Евро 87 рублей 67 копеек. Юань стоит 11 рублей 30 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +20, слабый дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: «Северную ночь» звучала композиция на волне хорошего радио в студии «Шансона» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Общаемся с вами в воскресенье 12 июля, в выходной. И на подхвате у нас композиция под названием «День рождения мамы». Ну и как напоминание вам, что если какие-то замечательные события в жизни вашей или ваших родных происходят, все это можно донести до нашей программы только для вас. В 15 часов по московскому времени ближайшее обязательно будет в эфире. Поздравим, привет и передадим.
1: Бывало в жизни радостно и горестно подчас. Душа моя к тебе лишь возвращалась. Друзья мои, подруги,

свою маму с днем рождения. Я помню годы сложные, как трудно быть одной. Я без отца, без мужа, ты осталась. И все, что ты могла, и свою душу, и любовь, все для меня

Это была донская бравада на радио «Шансон». Ну а примерно через полмесяца будет и омская бравада. Дело в том, что 1 августа Омск отметит День города, и Андрей Державин пообещал, что горожан с этим праздником обязательно на Соборной площади 1 августа поздравит. Ну а Катя Катерина будет звучать на хорошем радио в исполнении артиста. Радио.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Бархатный шансон. История. 2010 год. Греция. Пелопоннес.

0: А дальше цирк был.
1: Он нелепо заикался, растекался медом за версту. И, конечно...

0: 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4 FM.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

вовек красивой. Даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: Открытка – название композиции, которая побывала в эфире «Хорошего радио». Если хотите правильно встречать каждый новый день грядущей рабочей недели, вот чтобы каждый день как открытка, поступайте согласно идеям Жеки, а именно считает Евгений Григорьев, что залог позитивных и удачных трудовых будней – это что? Правильно, вкусный и полезный завтрак. И тогда жизнь будет прекрасна и удивительна на радио «Шансон».

0: Реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Так же получается, что в эфире хорошего радио вот эта девочка Лето сейчас превратится в девушку за рулем, но как ни крути, какие бы желания у девушки Лето не появлялись, все равно однажды, 1 сентября, она превратится в девочку Осень. А осенью у нас, конечно, другие задачи, другие интересы и совсем другая жизнь, но точно ярче эту осеннюю жизнь сделает наша всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Мы встречаемся 14 ноября на столичной лайф-арене. Много-много артистов, еще больше песен, а это значит, что нас ждут с вами несколько часов незабываемых энергичных танцев. Самые доступные билеты на танцпол, кстати говоря, где можно стать частью большого музыкального праздника. Так что запасайтесь билетами, но помните, возрастное ограничение 12+.

питье. Будешь по улицам с ветерком, как камикадзе, летать, летать, летать, летать, летать. Подрезать.

0: Реклама.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина. Твой. Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefis.tv.ru. Категория 18+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Российские рыбаки могут получить возможность добывать и поставлять в рестораны и магазины свежего, а не замороженного тунца. Об этом рассказал РИА Новости президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев. Согласно проекту приказа Минсельхоза, допустимый улов на тунца в Восточно-Сахалинской подзоне будет установлен уже на следующий год. Это означает, что пробные партии могут появиться на российском рынке менее чем через год. Зверев пояснил, что ранее отечественные рыбаки добывали тунца в открытых районах Мирового океана в сотнях миль от российских портов, поэтому доставлять его на внутренний рынок возможно было в замороженном виде. Если удастся организовать промысел ближе к берегу, на внутреннем рынке появится свежий тунец. Цены на премиальную курортную недвижимость на побережье Черного моря могут увеличиться на 10% к концу года. По данным аналитиков, спрос в крупнейших бухтах побережья Краснодарского края постепенно смещается в сторону качественных проектов в локациях с ограниченной застройкой, например, в Геленджике. На первичном рынке Кубани сегодня представлено 17 тысяч лотов. Наибольшее количество новостроек сосредоточено в Анапе – около 8 тысяч. На втором месте Новороссийск, там представлено 5,5 тысяч квартир и апартаментов. В Туапсе – более 2,5 тысяч. В школах Подмосковья на кибер-уроках научат цифровой безопасности и защите данных. Пилотный проект стартует с 1 сентября. Он охватит 215 школ, в которых обучаются более 50 тысяч учеников разных возрастов. Пилот не будет повторять программу информатики, сообщила агентству ТАСС вице-губернатор Московской области Людмила Балатаева. По ее словам, цель курса по киберобразованию – дать практические навыки в цифровой среде, как защитить свои данные, не попасться на уловки мошенников, критически относиться к информации и ответственно использовать искусственный интеллект как помощника, а не как способ списать. Предполагается, что кибер-уроки займут 1 час в неделю во внеурочное время. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +18. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: Ну, с одной ночкой мы уже распрощались, до другой ночки еще далековато, так что огонь солнца нам сегодня обеспечен. Ну, кому как с погодой повезло, по крайней мере, день световой, это уже хорошо. В студии шансона Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Как напоминание, что лето – это маленькая жизнь, даже невзирая на погоду, все равно это другой сезон, когда иная жизнь, иное существование. Ну а в эфире хорошего радио всегда погода отменная. Музыки много, шансон один.
1: Посмотри, в каком красивом доме ты живешь. Я вчера пошел за пивом, прямо обомлел. Целовал его слепой, расплакавшийся дождь.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым.

0: край загружена. И если мне и кается, значит, кому-то нужен я.
1: Работа, конечно, важна, но человеку и отдых тоже нужен, очень нужен. И мы предлагаем вместе с нами отдохнуть в октябре на легендарном фестивале «Бархатный шансон». Приедет Михаил Шафутинский, Султан Лагучев будет, Алексей Брянцев пообещал приехать, Алексей Петрухин, Евгений Григорьев и не только. Все подробности найдете на нашем сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

радио «Шансон». Опа! Все вместе! С начала века. Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Тверь, 104.8 FM.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Изучение конфликта между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от новых людей вокруг закона о домашнем насилии привело к любопытному выводу. Ксения Горячева утверждает, что девушки массово не выходят замуж, потому что боятся. Мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей. И она лукавит. Сама Ксения успешно вышла замуж в прошлом году и рассказала об этом.
2: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже. Это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Итак, ее взгляды изменились. Мужчины оказались не чудовищами, но это открытие Горячева, как истинная женщина, оставила для личного пользования. А чтобы привлечь к новым людям симпатии тревожных девушек, продолжает их пугать. Нина Останина в ответ заявила, что если закон о домашнем насилии примут, парни просто перестанут жениться. Похоже, в мире Останиной мужчина – это человек, которому трудно справиться с собственной агрессией. Такой у него опыт. Вот что писали СМИ 14 лет назад.
3: В 2012 году сын депутата Государственной Думы от КПРФ Нины Останиной, 30-летний Даниил, был осужден за убийство к 12,5 годам колонии строгого режима. Об этом сообщили в Управлении взаимодействия со СМИ Следственного комитета России. По данным следствия, 25 ноября 2010 года в одной из квартир дома по улице Исаковского в Москве между жителем Барнаула Останиным и москвичом произошла ссора, возникшая на почве личных неприязненных отношений, вызванных большими денежными долгами. Во время ссоры Останин схватил кухонный нож и нанес своему оппоненту 42 ранения. Убедившись в смерти потерпевшего, Останин скрылся с места происшествия. На следующий день он был задержан в поезде дальнего следования Москва-Барнаул. Известно, что сын депутата-коммуниста Нины Останиной был совладельцем угольного разреза «Черемшанский» в Кузбассе и компании «Кедр-2005», которая занималась добычей антрацита открытым способом.
1: Вот так состоятельный молодой человек из семьи, близкой к лидеру КПРФ Геннадию Зюганову, соратницы, получил немалый срок. А мы депутата, который выдает свои личные страхи за реальность. В этом Ксения Горячева и Нина Останина удивительно похожи.
0: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

матерую любовь на радио «Шансон» сменит композиция «Кореша» в исполнении Александра Розенбаума. С пятницы до сегодняшнего вечера в Суздале в излучении реки Каменки фестиваль байкеров. Ну, разумеется, там и музыкальная площадка для тех, кто старше 12 лет. Вот там сегодня Александр Розенбаум обещал выступить. И у нас в эфире тоже появится.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

В общем-то, все как надо в жизни у Алексея Петрухина. Представил он новую свою песню в нашем эфире под названием «Одно небо на двоих». И с чувством выполненного долга на этой неделе улетел туда, где солнце, море, пальмы. В общем, Алексей Петрухин в отпуск отправился. А у нас на волне шансона дальше «Любовь хулигана». Чуть позже песня «Мама» зазвучит.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
2: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: радио «Шансон».
1: 11 часов в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Очередь на заправку может стать уважительной причиной опоздания на работу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию независимых профсоюзов России. Там объяснили, что такая причина должна считаться экстренным и форс-мажорным обстоятельством. Необходимо своевременно уведомить руководителя об опоздании, указав причину. Начальство может потребовать подтверждающие документы. В случае претензий со стороны руководства рекомендуется обратиться в профсоюз. Грибной сезон начался в Подмосковье. В регионе уже можно найти подберезовики, сыроежки и лисички, рассказал РИА Новости биолог Максим Дьяков. Он отметил, что грибной сезон в Московской области продлится до появления снега. Ожидается активный рост подосиновиков и маслят. Они уже начали появляться в отдельных районах. В Росприроднадзоре рассказали, что самыми грибными местами в Подмосковье в июле стали Богородский округ, леса вокруг Егорьевска, Старая Купавна, а также Щелковский и Волоколамский городские округа. За белыми грибами рекомендуется отправляться в Коломну, Чехов или Дмитровский район, а лисички чаще всего встречаются в Нарофоминске, Мытищинском лесопарке, в окрестностях Орехово-Зуево и Луховиц. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной Лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Курс доллара на выходные понедельник – 76 рублей 66 копеек, евро – 87,67, юань стоит 11 рублей 30 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 19, дождь. Евгения Меркушева, радио «Шансон».
2: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома.

0: моя.
1: Зачем же начинать каждый вечер с нуля? Начинайте любой момент своей жизни с хорошей музыки и с хороших песен. Для этого просто радиоприемник погромче, и тогда песни, шансоны ворвутся в вашу жизнь. Где бы ни находились, в квартире, в машине, на работе, а может быть дома. «Москва слезам не верит» — это композиция, которая дальше звучит в эфире «Радио Шансон». В студии Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Отдыхаем вместе, потому что выходной — воскресенье.
2: Слова прощания, старенькие ты, мы все с тобой прекрасно понимаем. Холодный чай и смятая постель, что нам пора, увы, напоминаю. Закрою дверь и будто не слыхал, я шепот твой бессонными ночами, как будто губ твоих не целовал. Все это сон, и он пришел случайно. Москва слезам не верит, пускай опять все по кругу, и все не так, как хотели. Москва слезам.

Я завтра буду вновь себя ругать, что мы сказать о главном не сумели. Тебе слезу так трудно удержать, не надо слез, Москва слезам не верит. Я буду ждать случайного звонка, чтобы войти в распахнутые двери и быть с тобой лишь только до утра. Прошу, не плачь, Москва слезам не верит. Москва слезам не верит. Пускай опять все по кругу.

0: Реклама. Людочка, вы ничего не забыли?
1: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
0: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
1: Так до ноября, время еще есть.
0: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник бы мимо меня.
1: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
2: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

и Татьяна Куртукова, которую послушали на волне шансона, и Сергей Любавин, который к нам вот-вот присоединится, будут на «Разгуляе». 14 ноября на столичной лайф-арене пройдет всенародная танцплощадка. Присоединяйтесь, потому что ждут нас с вами замечательные танцы и яркие, энергичные песни. Возрастное ограничение 12+. Ну а звучит на шансоне «Чужая любовь».

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон.

0: Реклама. В планете Секонд-Хенд мы заботимся о каждом. Пенсионерам, членам профсоюзов и многодетным семьям специальные скидки. В день рождения приятный бонус. Планета Секонд-Хенд.
1: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
2: Категория 18+.
3: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики. Круглосуточный травмпункт. Ответ болезням «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один «Вертинский». 16+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.
6: Радио «Шансон».

Стас Михайлов тут на днях высказал сомнение, что хоть кто-то из артистов заранее знает, а станет ли новая песня настоящим хитом или нет. А все почему? А потому что, по мнению Стаса Михайлова, сие просто-напросто невозможно. Это такое таинство, которое происходит, а потом люди либо воспринимают это, либо не воспринимают. Вот и все. Секрет нехитрый, как понимаете. «Большая любовь» уже звучит в эфире «Шансона». Стаканчики чуть позже, и я по тебе поскучаю. Услышим.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

дороге вечности печали со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу у памяти в плену, тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать

становится врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Какие глаза, а голос какой! Очень скоро, через несколько минут буквально в студии «Хорошего радио» Ольга Шатрова придет. Ваш покорный слуга Андрей Петров был в студии. Прощаюсь до следующих выходных. Не грустите, не печальтесь, слушайте шансон.

0: шансон.
1: Полдень в столице с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. 50 деревьев упали в Москве вчера из-за ливней и сильного ветра. 11 из них на автомобиле. Об этом сообщили РИА Новости в департаменте природопользования. В центре города в Верхнем Сусальном переулке упало крупное дерево на пустую спортплощадку. Пострадавших нет, городские службы уже ликвидировали последствия. Москвичей призывают быть внимательными. Во время сильных дождей и ветра не следует находиться рядом с деревьями, не парковать под ними машины. Накануне ливни, грозы и порывистый ветер бушевали также в Петербурге. В некоторых районах выпала почти месячная норма осадков. В Подмосковье в математических классах в новом учебном году будут обучаться почти 80 тысяч детей. Охват проекта увеличит с 2 до 4 тысяч классов, сообщила в интервью ТАСС вице-губернатор Московской области Людмила Балатаева. Она отметила, что математические классы стали самым быстро растущим образовательным проектом Подмосковья. Еще 2 года назад их было всего 66. В этом году профильную математику для сдачи ЕГЭ в Подмосковье выбрали свыше 21 тысячи выпускников. Средний балл по этому предмету вырос. Рыбными в России по традиции считаются многие районы и регионы. Среди них Астраханская область, Карелия, Северо-Запад, Байкал, реки Енисей, Лена и Обь, а также Истринское и Клязьминское водохранилище. В Волге и Дельте Волги обитают около 50 видов рыбы, включая сама, бронзового сазана, щуку и судака. Ладожское и Онежское озера славятся лососем, щукой и судаком, а в озере Байкал ловят хариуса, сига и байкальского омуля, заявили в Росрыболовстве. Там добавили, что в Оби добывают нельму, щуку и окуня. В Енисей рыболовы охотятся на тайменя и хариуса. В горных реках и озерах Кольского полуострова обитает атлантический лосось. Истринское и Клязьминское водохранилища подходят для спокойной рыбалки на щуку и окуня. В свою очередь в Амуре водятся более 130 видов рыбы. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

житель нашего двора, непутевый, но веселый музыкант, дядя Паша, хоть и хмурился.

соседом, как всегда употреблял он по жизни. Два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, чародей из детских снов, по заказу

два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Дядя Паша, шебутной интеллигент, не любил мероприятий городских, но рыдал его потертый инструмент на простых и честных праздниках людских. Да он копейки ни с кого не попросил, сколько дал.

Яна потерял дядя Паша. Эх, чего тут говорить, лучше б спеть. Да что-то голос задрожал. Как-то утром он не вышел покурить и к обеду в гастроном не побежал.

два костюма износил и по свадьбам три бояра потерял. Дядя Паша катит времени арба, и назад ее уже не воротить. Вот такая человечья судьба, просто радость

0: не косил, он космических высот не покорял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял. Он по жизни два костюма износил и по свадьбам три баяна потерял.
1: Жизнь в каждом звуке, в каждой ноте. Некоторые жизни умещаются и в 4 минуты, но так емко и так душевно. Здравствуйте, с вами с этого мгновения буду я, Ольга Шатрова. Вот сегодня по дороге на работу мне везде встречался зеленый свет светофора, а это значит, что наша встреча не случайна. Надеюсь, что и у вас настроение позитивное, несмотря на дожди за окном. И наша главная задача, так сказать, максимум сделать так, чтобы на душе было тепло и уютно.
2: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая

как захочется, выйдя к доске, девочек наших смешить ерундой, даже портфелем схватить по башке.

0: всех вас.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

гореть. А вы знаете, в большинстве традиций дождь в день свадьбы считается добрым знаком, который символизирует плодородие, богатство, очищение и начало новой жизни. А вот даже в Индии дождь на свадьбе считается тоже добрым знаком. Природа благоволит, и союз будет защищен от зла и невзгод. Всех поздравляем, кто в этот день соединяет свои сердца официально, и пусть никогда ваши сердца не познают, что такое гранитный камушек внутри. Музыки много. Шансон один.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
1: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
2: Москва, 103.0 FM.

0: слезы тоже соленые. А ты не плачь, ведь я тебя обожаю.
1: Премьера этой песни состоялась в рамках программы «Живая струна» на радио «Шансон» в далеком 2013 году. Горжусь, да-да. Есть еще вариант, кстати, убежать от суеты. Это обеспечить себе праздник, который состоится 14 ноября на Лайф-арене в Москве. Танцевальный фестиваль «Эх, разгуляй» гарантирует вам несколько часов любимых песен, энергичных танцев и отличное настроение. Давайте разгуляемся вместе с вами. Все подробности на радиошансон.ру. 12.

главное при сборах в отпуск – взять в два раза меньше вещей и в два раза больше денег. Лето на радио «Шансон».

Наталья переводится с латинского как «родная». А вы знаете, что исторически существовала и мужская форма Наталии? Но в России она не прижилась, тогда как в европейских странах, да, встречалась. Джоя станет далее главной героиней нашего эфира, эфира радио «Шансон», группа «Штар» уже звучит для вас. Но я хочу напомнить вам, что музыки много, а «Шансон» все-таки один.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

Прощай, Нагаевский причал, 5 лет назад нам кум кричал: забудьте, гады, про амнистию и волю. Но всем смертям, смертям назло, мне выжить в зоне повезло.

13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Обширный грозовой фронт с ураганным ветром оставил без электричества несколько десятков тысяч жителей Ленинградской и Новгородской областей. Как сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко, минувшей ночью без света остались более 42 тысяч жителей. Энергетики продолжают работу, задействованы 108 аварийных бригад. В свою очередь, губернатор Новгородской области Александр Дронов сообщил, что без света остались 14 тысяч жителей. К электричеству подключили уже более 7 тысяч человек. Ураганный ветер выдирал с корнем деревья, сносил рекламные конструкции и крыши домов, которые падали на линии электропередачи и обрывали провода. Стихия обрушилась и на Санкт-Петербург. Система водоотведения работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки. В Приморском районе выпала почти месячная норма осадков. В городе сохраняются локальные скопления воды. Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Он закрепляет более широкий круг компетенций медика, рассказал РИА Новости сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. Специалист скорой помощи при чрезвычайных ситуациях должен не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшую тактику, действовать в соответствии с современными клиническими рекомендациями. По словам Власова, новый стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи. Из Москвы запустили автобусный маршрут в Армению. Рейсы в Ереван будут отправляться каждый четверг с международного автовокзала «Красногвардейский». Об этом сообщил ТАСС заммэра столицы Максим Лексутов. Купить билеты можно онлайн в мобильном приложении «Метро Москвы» в специальной вкладке «Междугородние автобусы». Всего со столичных автовокзалов доступны более 170 междугородних и международных маршрутов. Курс доллара на выходные: понедельник 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11 рублей 30 копеек. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: на крыше съехала. Всего ей было мало.
1: В современном мире, где материальные блага играют значительную роль, фраза «С милым и рай в шалаше» что-то непонятное, но напоминает о важности внутренних ценностей в отношениях. Надо помнить, что истинное счастье строится на взаимопонимании, доверии, любви, а не на роскоши. О дружбе предлагаю поговорить далее и вспомнить тех, кто этот статус, увы, потерял. С вами Ольга Шатрова и Радио Шансон.
2: Наша жизнь — река,

бьет река ключом, лучшее весло. Мне твое плечо. Провожаем вдаль перелетных птиц и встречаем их вновь, где назло волнам среди сотен лиц машет с берега любовь.

лучшее весло. Мне твое плечо. Если захотим, сможем доказать, что пройдем весь путь опять. Но у той реки нет пути назад, реки не бегут назад.

0: Мне твое плечо лучший друг, лучший друг, лучший друг, друг. На радио «Шансон» реклама.
1: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
2: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
1: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
2: Танцпол подойдет?
1: Танцпол всем подойдет, Людочка!
3: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: вот путешествие по разным странам, каждый раз еще не туристические местечки, где можно почувствовать весь колорит. А вот у Анатолия Полотно и Феди Карманова получилось передать атмосферу цветной Азии песней. Душевности вам преподнесу песни далее от группы «Комбинация». В августе 25 года, это год назад, да, был опубликован часовой мастер-класс, посвященный записи вокала для этой песни. В нем подробно разбирались все этапы работы, от настройки микрофона и распевки до финальной полировки. Вот нам как раз финальную полировку и предстоит послушать прямо сейчас на радио «Шансон».
1: Я тебя больше не потревожу.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand». Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
3: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

0: совсем, что раньше было, залежу. Давай поженимся с тобой, давай поженимся. И я совсем, что раньше было, залежу.
1: Женитьба действительно считается очень ответственным шагом, ведь она не просто закрепляет отношения юридически, но и накладывает на обоих партнеров целый комплекс серьезных обязательств и задач. И это решение может разделить жизнь на «до» и «после». Так вот, пусть ваше «после» подтвердит, что это было правильным решением. Далее об испепеляющем Зайнаб Махаева на радио «Шансон».

0: Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты.

0: шансон.ру, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Ноябрь. Для Кати огонек – это символ разлуки, а для нас это праздник под названием «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон», но и новые звезды душевного жанра. Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Крутукова, Евгений Григорьев, группа «Воровайки», Чепик, Холла, Владимир Ждамиров, Шаман и многие-многие другие любимейшие артисты. Вас ждет несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Есть возрастное ограничение, учтите это, 12+.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

алыча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: Радио «Шансон».
1: 2 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что программа семейной ипотеки продолжает действовать в России на прежних условиях, включая сохранение льготной ставки в 6%. По словам депутатов, вокруг программы в последнее время было много обсуждений, поэтому людям важно понимать, что условия остаются стабильными. В качестве первоначального взноса, как и прежде, разрешается использовать средства материнского капитала. Порядок повторного оформления семейной ипотеки также регулируется действующими правилами без каких-либо изменений на текущий момент. Министерство труда и соцзащиты пока не видит необходимости закреплять 31 декабря в качестве официального выходного дня. По словам главы ведомства Антона Котякова, гибкое законодательство в нашей стране позволяет переносить выходные дни в рамках действующих норм. Он напомнил, что порядок определения праздников и выходных дней, а также механизм переноса закреплены в Трудовом кодексе. На основе этих норм ежегодно принимается постановление, утверждающее конкретный график выходных. Согласно проекту производственного календаря на 2027 год, новогодние праздники продлятся 11 дней с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группы «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Аэропорты – это дороги между прошлым и будущим, невидимые нити, связующие разные действительности. Я вам желаю, чтобы аэропорты были для вас местом не расставаний, а местом встречи. Далее порадую вас песней, которая была очень интересно презентована в виде живого выступления на открытой площадке в Лужниках в Москве. Это событие назвали даже народной премьерой, так как оно превратилось даже в импровизированный концерт. Да-да. «Роза чайная» уже на радио «Шансон» в исполнении Султана Лагучева.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

У каждого на работе есть такой коллега, который ушел в отпуск, а отдыхают остальные сотрудники. Лето на радио «Шансон».

разумеется, это разговор без слов. Но сегодня отмечается один неофициальный праздник под названием «День нового разговора». Это повод завязать интересное знакомство, ну или просто открыть для себя новые темы для общения. Может, это повод поможет нам отвлечься от экранов телефонов и пообщаться лично и публично.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Секонд-Хенд» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Секонд-Хенд».
1: Хватит ездить по вахтам. «Стройтрест Алабуга» приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

погуляла, понад сердцем тонкая игла, рисовала синим цветом храм у палат.

совсем другим себя я чувствую с тобой. Может быть, как глупый мальчик, я скажу, люблю, только это я

0: Быть элегантной не значит бросаться в глаза, это значит врезаться в память. Юбка с красными карманами не только врезалась в память, но и подарила нам возможность еще раз услышать легендарного Михаила Круга. Плохая погода может стать стимулом для того, чтобы провести время дома, с пользой, с настольными играми, кулинарией, просмотром фильмов, ну или общением с близкими. Давайте послушаем, как у ребят из группы «Сентябрь» поет душа.
1: Кидают в сиреневом дымке, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей

Лето для взрослых – это когда ты не только уставший, но еще и потный. Лето на радио «Шансон».

0: попала.
1: Хороший мальчик, предсказуемый, со временем становится скучно с ним. А плохой мальчик, напротив, привлекает своей непредсказуемостью, авантюризмом и способностью дарить яркие, захватывающие эмоции. Подарить яркие эмоции призвана и программа «По заявкам только для вас» на радио «Шансон». Наш эфирный чат открыт на прием ваших добрых слов. Обращайтесь. Начнем сразу после новостей в следующем часе.

глаза порочного Шанхая, где мстятся прошлое отцам, живут в грехах, любовь сметая.

0: 3 часа дня в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что летом россияне могут законно уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно воспользоваться предусмотренными механизмами перерасчета. Прежде всего, это касается платы за отопление. Если в регионе действует система оплаты только в течение отопительного сезона, то с мая по сентябрь начисления за отопление производиться не должны. Такой порядок применяется более чем в 70% российских регионов. Еще одним основанием для экономии депутаты назвали ежегодное профилактическое отключение горячей воды. Если счетчика в квартире нет, управляющая компания обязана сделать перерасчет за 2 недели автоматически. Хранить и перевозить скоропортящиеся продукты лучше в термосумках, разделяя сырые и готовые товары. Как рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора, мясо, рыба, молочная продукция, колбасные изделия, готовые салаты должны храниться при температуре не выше плюс 4 градусов. При этом продукты должны быть герметично упакованы в раздельные пластиковые контейнеры или плотные пакеты. При дальнем путешествии на автомобиле лучше отказаться от многокомпонентных салатов с майонезом или сметаной, кондитерских изделий с кремом и фастфудом. Петербург официально признан самым популярным городом России для водных прогулок. Как пишет портал Business FM Санкт-Петербург, интерес к круизам из северной столицы подскочил почти в 50 раз. Чаще всего путешественники выбирают туры до Москвы и поездки по Карелии. Тур продолжительностью 6 дней обойдется примерно в 60 тысяч рублей. Поездка в Старую Ладогу стоит в среднем 20 тысяч. Также путешественники теперь могут добраться на метеоре до Петергофа от нового причала, расположенного на Адмиралтейской набережной. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87.67, юань стоит 11.30. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, идет дождь, температура воздуха плюс 18 градусов, давление 740 миллиметров. Дарья Березовская, радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» – программа по вашим заявкам
2: в темной студии. Ольга одна, нам выходной с позитивом вещает. Поднимем бокалы, конечно, до дна. Мы ей позитив и добра пожелаем. Спасибо, Саша Газарев, за такие замечательные зарифмованные слова. И да, в студии Ольга Шатрова, а в эфире программа по заявкам только для вас. Ну и коль мы начали передавать приветы, то вот Саша Газарев передает привет всем любителям шансона. Он сейчас занят генеральнейшей уборкой квартиры и включил радио «Шансон» и совмещает два благих дела. Давайте сразу напомним наш контактный номер для ваших сообщений. Плюс 7-909-955-103-0. Обращайтесь через портал МАКС, через СМСки, ну а также есть на нашем официальном сайте специальная вкладка для передачи ваших весточек. Обращайтесь и туда. Ну и давайте к уже присланному все внимание обратим. Хочу поздравить любимого мужа Николая Болдырева с Днем Рыбака и всех причастных. Поставьте для него, пожалуйста, песенку. Это от Натальи сообщение. Супруга Сергея Исраилова и всех рыбаков Магадана и Магаданской области с праздником. Днем Рыбака. Всем удачи, счастья, мирного неба над головой и уважения друг другу. Это Тамара. Поздравляю своего любимого мужа Никитина Игоря с Днем Рыбака. И хочу сказать, что он лучший рыбак в мире. Поймал свою золотую рыбку. Меня. Люблю, ценю и обожаю тебя. Это жена Танюша Евграфова. Ну что ж, песня в тему уже звучит для вас.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
3: Сегодня отмечается день следования по течению. Призывает он немного замедлиться, отпустить контроль, сбросить груз повседневных забот и довериться течению жизни. Программа по заявкам на «Радио Шансон» как раз для удовольствия, без спешки. Так что обращайтесь. +7 909 955 103 и 0. Портал «Макс» работает для вас. СМС можно отправить. Ну или же обратиться к нам через официальный сайт radioshanson.ru. Итак, все внимание к вашим приветам. Желаю всем хорошего настроения, теплого лета, мир на земле. И хотелось бы услышать песню хорошую. Это «Любовь» из Владикавказа. Желает нам такое замечательно. Поставим вам песню красивую. Андрей Осипов из Североморска признается в любви к своей маме и призывает не ругаться с родными. Они у нас одни. Привет и поздравления с годовщиной знакомства моему любимому мужу Антонову Игорю. Спасибо тебе, родной, за твою ласку и заботу. Так, поздравляю с Днем Святых Петра и Павла для всех, кто родился в этот день, в середине лета. Желаем, чтобы дождь закончилась и вышло солнце. А также удачи, счастья и мира. Это Ирина Р. за подписью. Андрея Жданова с Днем Почты поздравляет жена Татьяна из Амурской области. Это город Благовещенск. Привет любимому мужу. Так вот и написано. Рыняков, я безумно тебя люблю и счастлива с тобой. Твоя Маринка. Дмитрий обратился к нам из Ленинской области, из города Рощино. Желание передать привет всем знакомым и всем родственникам.

0: Реклама. С 10 июля в сети магазинов «Планета Second Hand» новая коллекция. У нас выгодно для вас. С 10 июля во всех магазинах «Планета Second Hand».
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

знаете, я даже благодарна этому дождливому дню, ведь вы рядышком на радио Шансон и присылаете свои добрые сообщения, и это всегда приятно. Плюс 7 909 955 103 и 0, обращайтесь. Сегодня официально отмечается День Надежды, День Рыбака, День Российской Почты, День Бортпроводника и День Фотографа. Всех причастных поздравляем. Ну а теперь надо поздравить именинников. Привет, а также поздравления с днем рождения, адресованы жениху Рубену в армию в Нижний Новгород. Имениннику сегодня аж 22 годика, увы, без подписи. Сегодня день рождения у той самой женщины, которая умеет одним взглядом навести порядок, одним словом успокоить и одним пирогом сделать день лучше. Да-да, мы про Елену Рычкову, нашу маму, бабушку, тещу и жену. Желаем, чтобы поводов для волнения было как можно меньше, а поводов для гордости как можно больше. Пусть все задуманное легко получается, а жизнь будет что-что-что потеряла, приятными полна мелочами. С праздником, ты лучшая, а за подписью большая твоя семья. Большой привет Мукановым в поселок Удмуртия, у его сына сегодня, у Савелия Муканова, 14-летие, с днем рождения, поздравляем. Здоровья и всех благ маме Оле, большой привет, удачи в жизни, желаний побольше, чтобы все они обязательно сбывались. Горд Можга, ну а за подписью Никитины. С днем рождения, Елену Владимировну Маркарян, у нее сегодня день рождения. Ну а поздравляют бывшие ученики, конечно же, за благодарностью. Мы присоединяемся ко всем добрым словам, которые уже прозвучали в адрес именинников. Ну и я напомню, наш контактный номер +7 909 955 103 и 0. Пишите.

0: уходишь. Только для
1: рубаков у нас оказалось больше, чем бортпроводников и работников почты, поэтому летят поздравления. Всех любителей рыбалки с днем рыбака. Всем удачи на воде и не только мирного неба над головой, 7 футов под килем, а также меня любимого тоже с этим праздником. Это Сергей Лещенко. Сидим за столом, празднуем День рыбака. Всех с праздников. Это Таганрог и Санта-Металлург 2. Александр, Любовь, Юля, Дмитрий, Андрей и Алексей, вам привет. С днем рыбака поздравляю мою любимую рыбачку Настеньку. Я тебя очень сильно люблю. Спасибо, что ты поймала меня. Я очень рада, счастлива, что мы вместе. Люблю тебя, мое сердечко. Это Валера из Твери. Поздравляем нашего папочку, мужа, рыбака Валерия Ивановича. Это город Бердск, СНТ Луговое. С его праздником. Позавчера поймал трофейную щуку на, 11 килограмм 500 грамм. Желаем еще большего улова и чтобы пожизненнее все было клево. Всех причастных поздравляем тоже. Рыбачьте, несмотря ни на что. Это пожелание от Полины. Хочу поздравить своего супруга Сергея Дзы с днем рыбака и себя, рыбачка. Мы только приехали с рыбалочки, а также братьев Комаровых, Дмитрия и Василия. Они в Кустанае живут. Всем хорошего улова и удачи. Это от Елены. Ну и супругу Галину, дочку Настеньку и зятя Олега с приятным отдыхом на озере Малые Чертаны. Поздравляет супруг Макс из Томской области. Ну а программа по заявкам только для вас продолжается.

0: бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва бизнес-ланч. Москва.
1: Только для
2: и вновь приветы летят транзитом через радио «Шансон». Привет в село Теплотроицкое Нижегородской области бабушке Гале и дедушке Коле Устимовым. Желаем им хорошего отдыха и отличной погоды. Привет своей подруге

Кате Прогудновой и Лилии Минельге. Вместе занимались конькобежным спортом на стадионе «Динамо» в Санкт-Петербурге. Желаю удачи, счастья, любви. Это Ольга Сертакова из Санкт-Петербурга. Ну и вдобавок было сказано, что это было самое лучшее время. Так, привет, любимой крестной Гале, ее мужу Игорю из Луганска. Спасибо, что вы есть. С любовью, Ставрополь. Прошу передать привет моему мужу Михаилу. Я его очень люблю. Желаю хорошей нам рабочей недели. А мы идем в отпуск. Вот это почти зависть. Это от жены Яны, город Ангарск. Следующий привет летит куда? Куда? Непонятно. Также великолепно в банке под стук дождя. Это Зинаида нам пишет. Плыть по течению. А еще завтра выходной. Пусть все в мире будут счастливы и любимы, независимо от погоды. Так, Казань на связи. Елена сейчас в больнице, за мужем ухаживает. Сейчас тихий час, с наушниками слушает радио «Шансон». Да делайте погромче.

играл цыганка на крэк, сербияночку на свой лад. Затянуть уже рельс пряжечкой, 25 колен да с оттяжечкой.

0: любимая мамуля. Я очень-очень сильно тебя люблю. За подписью дочь Аленка. Привет, любимой девушке Ольге. Все хорошо, несмотря на дождливую погоду. Это Олег из города Королев. От Галаева Вадима привет летит соседям по даче. Ренату, Диме, Анне, супруге Валюшке, сыну Мише. С днем рыбака, счастья, мира и добра. Зоя, я тебя люблю. Прости меня за короткую встречу в Красной Горке. А вот без подписи. Но автор указал номер телефона. Если вдруг Зоя обратится к нам, мы вам ее и передадим этот телефон. Привет своей любимой супруге Анна Бардачевская, ну и своим любимым детям, двум прекрасным девочкам Ангелине, Веронике и сыновьям Дмитрию, Даниилу и Михаилу. Ваш любимый папа и мужу. Какой же вы богатый человек! Летит привет и Наталье в Мытище. Отличного вам настроения, сил все трудности преодолеть с легкостью. Соседа Петра Лямина, с днем ангела. Петро, ты самый классный, молодец, что зимой чистишь нам дороги. Соседи из деревни Исаково Воскресенского района. Привет Сергею Лаврову, очень люблю, он настоящий друг. Это Ольга Борисовна из Юков. Привет любимой жене, которая чистит рыбу. Это Сергей, он любит свою супругу. Привет супруге Наталье Казанцевой. Сидим, отмечаем день рыбака. Ну и привет всему Алтайскому краю. Ну и под занавес. А программа у нас, да, подходит к своему логическому завершению. Благо, что у нас есть еще вечерний выпуск для ваших приветов. Под занавес поздравления в адрес именинников. От лица родителей и учеников Наталью Владимировну Калинкину с днем рождения, здоровья и благ ей. Это Наталья Овчинникова. Прошу поздравить мою любимую внучку Анюту в день ее рождения. Ну, пожелать, конечно, исполнения желаний. Это дедушка Анатолий Захарович из города Колпино. Ну и заключительный привет летит в Рязань маме Гале, ведь она источник мудрости и нежности, и ее доченьке Лене, которая является радостью и вдохновением. Вместе вы большая гордость и счастье. Счастья вам! С вами Ольга Шатрова. Встретимся в следующем часе.
1: Живу художник один, домик имел и холсты, но он актрис.

0: Реклама.
1: Одеяло ищешь? Холодно спать? Товарищ, время впустую не трать. Пуховые, ватные и верблюжьи. В Славянском базаре есть то, что нужно. Запомни сам, передай друзьям. За одеялом в Славянский базар. Свободы 77 и Минская 25.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один вечер. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

0: голосуем.
1: 16 часов в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. Новые правила продажи туров заработают в России с сентября. По информации РИА Новости, осенью вступает в силу новая редакция правил оказания услуг по реализации туристского продукта. Помимо традиционных сведений о маршруте, условиях проживания и питания, туроператор или турагент будет обязан подробно разъяснить клиенту правила въезда, местные обычаи и потенциальные опасности в стране пребывания. Таким образом, процедура реализации внутренних и выездных туров изменится в сторону повышения информационной прозрачности. Договоры станут более детализированными, а агенты будут обязаны более тщательно фиксировать все нюансы путешествия, чтобы минимизировать риски последующих претензий. Доля отказов банков в выдаче потребительских кредитов в июне выросла впервые с января и достигла 73%. Согласно данным Национального бюро кредитных историй, это связано с ужесточением регулирования потреб кредитования со стороны Центробанка и высокой кредитной нагрузкой населения. В этих условиях банки стали тщательнее оценивать платежеспособность потенциальных заемщиков, чтобы снизить риски невозврата и не допустить ухудшения качества своих кредитных партнеров. Накануне в Центральной России выпала месячная норма осадков. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, в Москве на опорной метеостанции ВДНХ выпало 8 миллиметров, на Балчуге 15, Бутово 23% от нормы месяца. Самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадка мера попала до 41 миллиметра, уточнил синоптик. Из-за непогоды в московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9 утра понедельника, а по области до 9 вечера. По информации ТАСС, в субботу ливни и сильный ветер спровоцировали падение 50 деревьев. Дожди сохранятся в Москве и на следующей неделе. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: многим хочется изменить свою жизнь, но не всегда получается. Да и вообще, новая жизнь – это такое понятие растяжимое. Для кого-то перестать курить или пойти в спортзал – уже новая жизнь. Но для кого-то это переезд в другую страну. Мы готовы вас поддержать в любом сценарии. Главное, не забудьте оставить радио «Шансон» в качестве жизненного якоря, ну или постоянной константы. В студии Ольга Шатрова. Я рада, что мы с вами на одной волне.
1: Вечер опять.

0: Реклама на радио «Шансон». Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Любовь – это единственное в жизни, что делает человека сильнее, женщину красивее, мужчину добрее, душу легче, а жизнь прекрасней. Дарите друг другу внимание без повода. Танцевальное настроение нам готовы подарить все участники группы «Виа Волга Волга». Я же хочу вас пригласить провести ноябрьский вечер 14 ноября в кругу любимых песен, ну и друзей, которые знают толк в шансоне по-русски. Самые доступные билеты на танцпол, где каждый из вас станет частью большого музыкального праздника. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене, ну и потанцевать, конечно, с любимыми артистами. Все подробности на radioshanson.ru. Это информация для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: крылышком, как прежде. Ведь любовь на свете издавна живет.
1: Письмо пишется и посылается как своего рода подарок. Жаль, что в нынешнее время редко преподносят такого рода презенты. Перенесемся в далекий 90-й год. Именно тогда Игорь Тальков написал социальную рок-балладу, вдохновившись судьбой реального исторического лица Филиппа Кузьмича Миронова. И вот в 2016 году песню «Бывший подъясаул» исполнил Олег Газманов, Денис Майданов, Александр Маршал, Сергей Трофимов. Давайте послушаем знаменитый совместный вариант с участием звезд российской эстрады.
2: Бывший подъясаул,

0: «Шансон». Реклама.
1: «Радио Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

Ах, как жаль, что любовь — это лабиринты, а не пространство без сложностей. Ну а продолжит эфир «Признание» Тамара Кутидзе. В минувшую пятницу она стала гостем студии прямого эфира «Радио Шансон». Если вы были свидетелем концерта в живой струне, но хочется пересмотреть, то совсем скоро запись появится на сайте radioshanson.ru, в официальной группе ВКонтакте и Одноклассниках. Ну а пока только любовь на «Радио Шансон».

0: только любовь.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
3: Ах, мне бы догадаться.

взгляд давно отметился во мне. Уж сколько дней подряд я вас вижу во дворе. Уж сколько этих дней сердце голубем в окно. И так хотелось мне открыть его. Ах, мне бы догадаться, ах, мне бы догадаться, что надо повидаться, что надо повидаться. Хотя бы повстречаться, хотя бы повстречаться, найти хоть пару слов. Проснется все вокруг, и будет нам с тобой мир весь на ладони, будем мы с тобой.

0: Барсун.
1: 5 вечера в столице, в студии с новостями. Дарья Березовская, здравствуйте. С 1 сентября специалисты скорой помощи будут работать по новому профессиональному стандарту. Как рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов, стандарт отражает то, как сегодня фактически работает служба скорой помощи, но закрепляет более широкий круг профессиональных компетенций врача. По словам Власова, работник скорой помощи в условиях ЧС должен не только оказать экстренную помощь и отправить пациентов в стационар, но и быстро принять сложное клиническое решение, оценить состояние человека, определить дальнейшие действия, а также следовать актуальным клиническим рекомендациям. Самые бюджетные варианты размещения на морских курортах России находятся в Туапсинском районе, на Азовском побережье Краснодарского края и в Новороссийске. По данным туроператоров, на которых ссылается РИА Новости, стоимость размещения двоих взрослых с ребенком в гостевом доме в Туапсинском районе начинается от 13 тысяч рублей на 7 дней, на Азовском побережье Краснодарского края от 16 тысяч, а в Новороссийске от 24,5 тысяч. При этом бюджетное проживание по системе «Все включено» можно найти и в Анапе. Стоимость такого недельного отдыха начинается от 88 тысяч рублей на семью из трех человек. Международная федерация футбола после завершения нынешнего чемпионата мира может рассмотреть возможность увеличения числа участников турнира до 64 команд. Как сообщил президент ФИФА Джанни Инфантино, весь мир должен иметь возможность мечтать о чемпионате мира, а не только Европы и Южная Америка. Текущий чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир впервые проводится с участием 48 команд и завершится 19 июля. Накануне определились все полуфиналисты Мундиаля. Как сообщает Матч ТВ, Франция сыграет против Испании, Англия против Аргентины. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Война с тобой оказалась напрасной, и последнюю ночь я не спал до утра. Я прощался с тобой, говоря тебе здравствуй. Вот и все.

все.

0: Вот и все. Пожелтела листва.
1: Прошлое – это то, что мы не можем изменить. Да нам этого и не нужно, поверьте. Живите настоящим и, оглядываясь назад, только улыбайтесь и любите все, что с вами происходило в прошлом. Песня из золотой коллекции «Радио Шансон» открыла новый час нам, да, в нашем эфире. А что нас ждет далее? Да только лучше. Предадимся фантазиям вместе со Стасом Михайловым, узнаем про вещи и способность судьбы от Александра Розенбаума и узнаем о чувствах ребят из группы «На-на» в студии Ольга Шатрова. На радио «Шансон».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Людочка, вы ничего не забыли?
2: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
1: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
2: Так до ноября, время еще есть.
1: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
2: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
3: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
4: «Эх, разгуляй».
3: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

проказница Шалунья определила так сама: всем глупым счастье от безумия, всем умным горе от ума. Кстати, я без способности гадалки могу вам предсказать, что если вы сделаете выбор провести свой отпуск с пользой для души и тела, то получите колоссальное удовольствие. Фестиваль «Бархатный шансон» пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Для вас выступят Михаил Шафутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Кемеровский, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Анатолий Полотно, Федя Карманов и многие другие любимые артисты. Подробности на радиошансон.ру для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: 16 ноября на сцене Самарской государственной филармонии легендарный спектакль «Вертинский» с народным артистом Александром Домогаровым. Это не просто спектакль, это атмосфера Серебряного века, ожившая на один век. Это шанс услышать голос времени, пронзительный, искренний, влюбленный в искусство. Один вечер, одна судьба, один Вертинский. 16+.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

с утра и живет по особым законам. Суета городского двора, двухэтажное царство с балконом.

осень вечеров. На асфальт разрисованный в клетку. Вот отсюда, из этих дворов, мы уходим в свою.

Здесь от самых чугунных ворот начинается добрососедство. В этом дворике счастье живет и останется детям в наследство.

мгновение соединило сердца двух незнакомцев, но и фотография может изменить жизнь с затвором. Сегодня отмечается День фотографа. Неофициальный, но очень популярный международный праздник. Ну, что хочется пожелать тем, кто видит жизнь через объектив? Чтобы каждый кадр был ярким, четким и запоминающимся. Ну, а вдохновение никогда не покидало. Пусть фотографии всегда вызывают восхищение и радость. Философское настроение нам далее преподнесет Люба Успенская песней, которая является визитной ее карточкой. Музыки много. Шансон один.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026. Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий

Шансон.ру. Категория 12+. Телефон рекламной службы Радио Шансон 8 495 925 33 17.

отныне сетями обаяния будет окутывать вас Маргарита Виноградова. Она уже в студии радио «Шансон» и готова поделиться своим настроением и позитивом. Я же вынуждена раскланяться. Уйду я красиво под ритмы песни Аллы Рид и Алексея Петрухина. С вами была Ольга Шатрова. Пока!

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз». Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон».

6 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В России запустят маркировку частных клиник и магазинов. Это поможет клиенту избежать похода в серую медорганизацию или торговую точку, заявил представитель Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин. Пациенты смогут сканировать QR-код на входе в здание и проверять лицензию в системе маркировки. Речь идет о публичном цифровом профиле, который позволяет проверить добросовестность учреждения. В Москве идет пилот проекта примерно на 40 точках. Раздражение от работы может быть признаком выгорания, которое возникает из-за хронического рабочего стресса. Как рассказала кандидат экономических наук Екатерина Каталина, часто причиной такого состояния становится усталость, переработки, хаос в задачах и ощущение потери контроля над рабочим процессом. Именно поэтому человек может продолжать любить профессию в целом, но злиться на конкретную работу. По словам эксперта, еще одной причиной становится отсутствие полноценного восстановления, когда человек продолжает следить за рабочим чатами и думать о задачах вне рабочего времени. Самыми популярными у российских автопутешественников этим летом стали маршруты на Байкал, в Горный Алтай, а также из Санкт-Петербурга в Москву. Среди новых направлений – регионы Русского Севера и Северного Кавказа. Как рассказал президент Общенациональной ассоциации автомототуризма Сергей Лобарев, число туристов, путешествующих на автомобильном и мототранспорте, вырастет до 50 миллионов к 2035 году. Текущий показатель составляет 24 миллиона. Музеи-заповедники Петергоф объявили о возвращении авторских экскурсий. Как сообщили в пресс-службе музея, петербуржцы и гости города смогут увидеть знаменитый дворец-коттедж и попадут на закрытую для обычных туристов территорию Нижней дачи Николая II. Экскурсии проходят в сопровождении хранителя музея, который раскрывает тайны личной жизни сразу трех российских императоров. Экскурсионная группа рассчитана всего на 6 человек. Доллар на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87-67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Обязательно клюнет. Это Анатолий Полотно, Федя Карманов, рыбацкие байки. А сегодня 12 июля, профессиональный праздник рыбаков, работников рыбной отрасли и любителей рыбалки. Мы от всей души поздравляем всех причастных. Знаем и понимаем, как вы любите рыбалку, и для некоторых это обязательная терапия. А также терапевтически положительно всегда влияет хорошая музыка и отличная компания. Все это есть здесь, на радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Доброго вечера вам.

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

бедность, да еще война. Мама победила невозможное. На земле

Есть множество песен, но самые чувственные и теплые про наших мам. Михаил Шуфутинский, его неповторимый тембр делает эту песню особенно проникновенной. А мы продолжаем музыкальное путешествие на радио «Шансон». Предлагаю добавить динамики, ритма и, конечно, отличного настроения. Ну, без него никуда. Кайметов, вспомни меня. Прямо сейчас слушаем, наслаждаемся. Ведь музыки много, а шансон всегда один.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

родина в саду набрала силу. Мать говорила, пот стеря со лба, поставлю вас на ноги и в могилу.

сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кого...

Иван Кучин, «Две смородинки», а в этот приятный вечер воскресенья на радио «Шансон» работают мобильные выходные. В 21.00 по московскому времени будет целый неповторимый час ваших приветов и поздравлений. А прямо сейчас с удовольствием зачитаю письма, которые прилетели на наш портал. Поздравляю Лишуна Владимира Ивановича с днем рождения. Дорогой наш человек, светлый, добрый, прекрасный, спасибо, что вы есть. Здоровья, хорошего, вкусного лета на даче. Обнимаем и любим вас. Пожалуйста, берегите себя. Привет из Няндамы. Поздравьте, пожалуйста, моего любимого рыбака Александра Кошельникова с праздником. От жены Людмилы это сообщение. Крым, Симферополь. Передаю привет мужу Олегу. Люблю тебя. Всем мира и добра. От Анастасии. А прямо сейчас послушаем «Сердце на костре».

Песни, которые никогда не стареют, остаются навсегда в нашем ДНК. Это группа «Кино», «Кукушка». А я с приятной, полезной новостью. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей шансона по-русски на легендарный морской фестиваль «Бархатный шансон». В этом году душевная встреча звезд и слушателей радиостанции состоится в Турции на берегу Средиземного моря. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольфбелег». И для вас выступят Михаил Шуфутинский, Евгений Григорьев, Алексей Брянцев, Султан Лагучев, Тамара Кутидзе, Алексей Петрухин, Сергей Куренков, Анатолий Полотно, Федя Карманов и другие артисты. Давайте отправимся в приключения вместе. Подробности на сайте radioshanson.ru для лиц старше 12 лет.

мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. Но в этот маленький квадратик метров шесть мы располневшие попробуем присесть. На старой кухонке немного посидим, о том о сём и ни о чем поговорим.

не в проворот. Холостяков куда-то черт еще несет. Мы как пушинки, одуванчика порой. Летим за счастьем, а оно не за горой. Мы как пушинки, одуванчика порой. Летим за счастьем, а оно не за горой. На старой кухонке немного посидим, а дома сём и ни о чем поговорим.

Хрущевки старенькой, где вся родня жила, как деду с бабушкой она и нам мила, где сплетни вечные.

0: радио «Шансон».
1: 7 вечера в столице. В студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что в случае болезни, если человек не может работать, то врач вправе продлевать листок нетрудоспособности до 10 месяцев. Как рассказал председатель комитета по охране здоровья Сергей Леонов, на протяжении всего этого времени сотрудник получает пособие по временной нетрудоспособности, а сама длительность больничного контролируется врачом и врачебной комиссией. Парламентарий добавил, что пособие за полный месяц болезни не может быть ниже МРОТ 27 тысяч рублей. Международный олимпийский комитет будет помогать российским спортсменам в решении вопросов с визами, которые нужны для участия в международных соревнованиях. Представители комитета добавили, что хотя решение о выдаче виз остается суверенной ответственностью отдельных стран, МОК поддерживает усилия по содействию участию спортсменов в международном спорте, где это возможно. Я напомню, 7 июля МОК временно снял приостановление деятельности Олимпийского комитета России и рекомендовал убрать все ограничения в отношении российских спортсменов. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально близко к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение – 12+. Официальный курс доллара на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67, юань стоит 11,30. Дарья Березовская, радио «Шансон».

Композиция, которая заряжена на удачу и вдохновение Дениса Майданова «Бесконечная молодость». А что такое молодость? Это то, что не зависит от цифр в паспорте. Это желание жить, желание узнавать новое, знакомиться с новыми людьми. И, конечно, больше движения, влюбленности в то, что вас окружает. Меня зовут Рита Виноградова. Пусть всегда будут силы и желания.

0: Реклама. Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
1: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
0: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
1: Танцпол подойдет?
0: Танцпол всем подойдет, Людочка!
2: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!» «Эх, разгуляй!» Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Часто вспоминая о былом, свою жизнь читая между строк,

0: всех вас.
1: Александр Маршал с ностальгической песней «Наш класс». Как много периодов в нашей жизни. Разные люди, кто-то становится близкий, родной. А потом мы переезжаем, заканчиваем учебное заведение и видим друг друга только на фото. Вот такой философский грустный момент. Пусть будет больше встреч, меньше расставаний. Сейчас, кстати, есть телефоны, можно написать и позвонить. А прямо сейчас Виктор Королев на радио «Шансон».

0: речи.
1: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике «Реавиз» лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики – круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – «Реавиз». Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
0: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Сколько?

Ох, романтика, чувство, любовь, но все, как нам нравится. Вечер воскресенья проводим вместе здесь, на волне радио «Шансон». Ирина Круг с музыкальной историей под названием «Матерая любовь». Хочу с вами поделиться новостью, что во многих городах нашей страны этим летом все чаще стали проводить танцевальные вечера прямо в парках. Причем приходят не только те, кто умеет танцевать, а приходят те, кому хочется пообщаться, услышать живую музыку, хотя бы на один вечер забыть про дедлайн и телефон. И считаю, что это очень хорошая привычка иногда разрешать себе жить без суеты, просто наслаждаться моментом. Меня зовут Рита Виноградова. Я предлагаю наслаждаться моментом прямо сейчас. Стас Михайлов, «Все для тебя».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

церкви старой, перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах, хоть болит душа немного.

пахнет воском, я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил, кто сегодня без греха, кто сегодня чисто светил, кто душою не солгал. Свой нательник старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи,

А как радостно на душе, когда слышишь знакомые мотивы от легенды шансона «Михаил Круг». Одна из самых сердечно-переживательных песен под названием «Исповедь». А радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья, конечно же, на легендарный праздник — всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайв-арене. На сцену выйдут легенды радио «Шансона», также новые звезды душевного жанра: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», Татьяна Куртукова и многие другие. Вас ждет супер позитивное настроение, энергичные танцы, возрастное ограничение 12+.

грешность и печаль со мной. Кто влюбился, тех, конечно, жаль порой. Я живу в памяти в плену. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

со врачом моей. Я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

0: Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Поговорим еще немного о конфликте между депутатами Госдумы Ниной Останиной от КПРФ и Ксенией Горячевой от «Новых людей». Напомню, противостояние парламентских дам, которое довело их до суда, сводится к особому взгляду каждой из них на мир. Новый человек Горячева, например, убеждена, что молодые женщины только и думают о том, что мужья будут их бить, бросать без алиментов и похищать детей, поэтому, мол, боятся выходить замуж. Коммунистка Останина, в общем-то, подтверждает эту точку зрения, предполагая, что закон о домашнем насилии отпугнет парней от брака, потому что, цитирую Нину Останину, «импульсивные наши женщины любое прикосновение могут принять за насилие и побежать в полицию». Слушая все это, я долго не мог понять, откуда берутся такие взгляды. Что касается Ксении Горячевой, сложилось стойкое впечатление, что она лукавит, пугая юных барышень. Ее саму все перечисленные страхи от брака не оттолкнули. В прошлом году она благополучно вышла замуж. И вот что она рассказала о своем опыте.
2: За что вы больше всего благодарны друг другу?
3: Короче, за что я очень благодарна, Даниил помог мне в отношениях почувствовать себя в безопасности, именно в безопасности рядом с мужчиной. Не чувствовать себя перманентно в режиме выживания, рассчитывания только на себя и одинокой. Оно периодически там как-то корректируется именно поднимающимися там разными материалами, да, там внутри меня, какими-то моими травматозами, реакциями, но оно быстро все сводится на нет и приводится в штиль. Но вот так, чтобы именно в романтических отношениях мужчина взял ответственность за мою жизнь, за мои проблемы, за мои вопросы и сказал, что твои проблемы — это и мои проблемы тоже, и мои вопросы тоже, это вообще жестко переворачивало мою систему координат.
1: Как видите, депутат прекрасно отличает реальные отношения со своим мужчиной от всплывающих, как она выражается, травматозов. В реальной жизни она благодарна своему жениху, а теперь мужу. А выдавая свои травматозы и страхи за реальность, Горячева, получается, прагматично зарабатывает для новых людей политические очки и популярность среди тревожных девушек. И плевать, что их и правда можно отпугнуть от брака. Сама-то, повторюсь, уже замужем. Ах, дамы, как это по-женски. А что за травматозы у коммунистки Останиной, ну, наверное, обсудим в следующий раз. Там тоже все, ох, как сложно.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Радио «Шансон». Радио «Шансон».

0: голосом.
1: 8 вечера в столице, в студии с новостями Дарья Березовская. Здравствуйте. В Госдуме заявили, что летом россияне могут законно уменьшить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Для этого нужно воспользоваться предусмотренными механизмами перерасчета. Прежде всего, это касается платы за отопление. Если в регионе действует система оплаты только в течение отопительного сезона, то с мая по сентябрь начисления за отопление производиться не должны. Такой порядок применяется более чем в 70% российских регионов. Еще одним основанием для экономии депутаты назвали ежегодные профилактические отключения горячей воды. Если счетчиков в квартире нет, управляющая компания обязана сделать перерасчет за 2 недели автоматически. Большинство россиян мечтают жить в просторных квартирах или загородных домах, однако при выборе жилья чаще отдают предпочтение городской недвижимости из-за удобства, инфраструктуры и транспортной доступности. Как сообщают «Известия», ссылаясь на опрос, россияне по-прежнему романтизируют загородную жизнь, однако при принятии реального решения на первый план выходят практические факторы. Каждый пятый участник исследования мечтает о сочетании двух форматов – небольшой квартиры в городе для повседневной жизни и второго жилья за городом для отдыха. Накануне в Центральной России выпала месячная норма осадков. Как рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, самым переувлажненным оказался юг Подмосковья, где в осадкомеры попало до 41 миллиметра осадков. Из-за непогоды в московском регионе продлили желтый уровень погодной опасности. Он будет действовать до 9 утра понедельника, а по области до 9 вечера. По информации ТАСС, дожди сохранятся в Москве и на следующей неделе. По данным сервиса Яндекс.Погода, сейчас в Москве пасмурно, местами идет дождь, температура воздуха плюс 19 градусов, давление 738 миллиметров. Доллары на сегодня и завтра 76 рублей 66 копеек, евро 87,67. Дарья Березовская, радио «Шансон».

0: Евгений Григорьев в этот дождливый июльский вечер с песней играет Дасен и «Чай со слоном», и пусть весь мир подождет, и пусть действительно весь мир подождет, пока нам хорошо. Меня зовут Рита Виноградова. Не знаю, как вы, но мне очень нравится дождь летом, это вот свежесть, и как хорошо дышится, и думается приятно. Я желаю вам уютного вечера, в теплой компании, пусть погода добавит только хорошие эмоции. Далее Александр Новиков с песней «Открытка» специально для вас.
1: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не бросать камней, вспоминать ее вовек красивой, даже если больше не моей, даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит

0: из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Людочка, вы ничего не забыли?
3: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
2: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
3: Так до ноября, время еще есть.
2: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
3: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
1: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!»
4: «Эх, разгуляй!»
1: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
5: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Сергей Любавин, песня «Чужая любовь». А есть люди, которые немного грустят по воскресеньям, а есть те, кто считает воскресный вечер самым уютным временем недели. Где бы вы ни находились, дома, на даче, в дороге, на работе, очень хочется, чтобы у вас все было хорошо. И настроение, и состояние, и давление. Рита Виноградова у микрофона здесь на радио «Шансон» предлагаю добавить музыкальное сопровождение.

0: Реклама. Хватит ездить по вахтам. Стройтрест Алабуга приглашает на работу. От 217 тысяч рублей на руки. Официально. Жилье и трансфер. Звони. 8-939-745-48-08.
1: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери, натапай больше всех на этой неделе и тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы в Самаре 212 99 90.

смертельная тягучая тоска меня опутывала словно паутиной, и чтоб развеяться от этого слегка,

за грош. Ах, Нина, Ниночка, колечки, кружева, глаза, как северное дымчатое небо, на людях кроткая, как верная жена, а по ночам, как расшалившаяся ведьма. И как-то раз сам лев от баньки и любви, с душой сверкающей, как новые калоши,

На утро, граждане, в коротких пиджаках мне предъявили государственные ксивы. И я с манжетами стальными на руках годков на пять простился с вольною Россией. Ах, Нина, Ниночка, ошибочка моя, вы там в начальниках, а я сижу на кичах. Но я простил вас, и обиды не тая. От всей души желаю счастья в жизни личной. Судьба моя

0: не взять.
1: Михаил Бублик с песни «Ветрено». Попутного теплого ветра всем и каждому, кто на волне радио «Шансон». А самые счастливые воспоминания чаще связывают не с дорогими покупками, а с совместными впечатлениями, поездками, душевными разговорами, семейными ужинами, ну и, конечно, любимыми песнями здесь на радио «Шансон».

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Песня Олега Митяева как бальзам, какие прекрасные слова в каждой его композиции. А если мы посмотрим вперед, буквально пару музыкальных шагов, и окажемся в море комплиментов, поздравлений и сообщений, которые можно отправить на наш портал. Поэтому присоединяйтесь, не упускайте возможность порадовать любимых, родных и близких. А прямо сейчас дуэт Николая Баскова и Любови Успенской «Большая любовь», которой мы всем вам желаем.

0: Реклама. «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. В Госдуме скандал. Глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, член фракции КПРФ Нина Сталина подала в суд на депутата Ксению Горячеву из фракции «Новые люди» иск о защите чести, достоинства и деловой репутации. Нина Сталина отметила, что причиной иска стали комментарии Горячевой о позиции Сталиной по поводу закона о домашнем насилии. Депутат считает, что эти комментарии переросли в клевету и обвинение в том, что ради статистики по количеству браков Сталина якобы приветствует убийство женщин. Тут надо уточнить, что, собственно, говорила Сталина на тему закона о домашнем насилии, который продвигает партия «Новые люди». Итак, дадим слово Нине Сталиной.
2: Будет ли молодежь вступать в брак в случае, если будет принят этот закон? Или парни будут бояться, потому что любое прикосновение дома к жене, исходя из заявлений иногда импульсивных наших женщин, можно будет рассматривать как посягательство на физическое и психическое здоровье. Поэтому надо 7 раз... отмерить, а 1 раз отрезать. Молодежь вообще будет осторожничать с вступлением в брак, и тогда они попадают под идеологию отказа от деторождения, которая запрещена в нашей стране.
1: В ответ Сталиной Горячева сообщила, что все в точности наоборот. Это женщины все чаще отказываются вступать в брак из-за угрозы домашнего насилия, отказа мужчин от уплаты алиментов и угрозы похищения детей. Она полагает, что эти факторы вынуждают женщин избегать брака ради своей безопасности и благополучия. Да, обе дамы живут в страшном мире. Представитель «Новых людей» полагает, что еще до брака девушка прикидывает, будут ли ее бить, будут ли платить алименты. И до брака же боится, что у нее похитят ребенка, которого она еще, впрочем, не родила. В мире коммуниста Сталины женщины любое прикосновение принимают за побои и сразу бегут с заявлением в полицию, а мужчины, судя по всему, женятся только ради того, чтобы поколачивать супругу. Если закон такое увлекательное занятие ограничит, то мужчина предпочтет жить один. Что тут скажешь? Попытаться засудить оппонента по парламентской дискуссии решение, конечно, спорное. Но представления, которыми живут обе дамы из Госдумы, настолько причудливы и настолько оторваны от реальной жизни, что, возможно, им и правда лучше встретиться в суде, чтобы столкнуться с реальностью.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
3: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.
5: Неподдельные эмоции и искренние слова. Настоящая любовь и неудержимые чувства. Программа по заявкам только для вас. Расскажите близким о ваших чувствах с помощью хорошей музыки. Пишите сообщения в любом доступном мессенджере. Только для вас. На радио «Шансон».
6: Для лиц старше 18 лет.

Отличный вечер лучше сопроводить теплыми и добрыми словами для близких и родных. Спешу поскорее открыть час приветов. Наш номер +7 909 955 103.0. Портал Макс. Обычное смс пишите, пожалуйста. Я уже ловлю ваши сообщения, ваши письма. И с любовью и радостью хочу их скорее зачитать. Хочу поздравить нашу дочь Волощук Софью с днем рождения. Именно в этот день моя жизнь обрела истинное счастье. Ты превратила меня в самого богатого человека на земле, подарив возможность быть твоей мамой. Желаю всегда оставаться такой же лучезарной, искренней. Пусть твоя доброта возвращается к тебе 100 крат. Твои мама, папа, муж, братья, тетя, бабушка и друзья. Передаю привет своему любимому мужу Федякину Сергею. Мы хорошо отдохнули в Египте и хотим еще. Все-таки не зря говорят, что Египет – это сказка. Наталья написала из Самары. А прямо сейчас послушаем Екатерину Голицыну. Ну, еще есть одно сообщение. Привет любимой дочке. Моя Катюша, папа всегда рядом. Я люблю тебя, моя мелкая. Ты сильная, ты лучшая. Папа Дима. Еще одно сообщение. Поздравьте Андрюшу с рождением его семьи. Он долго этого ждал. Андрей, Людмила, счастья, большой любви и, главное, здоровья. Здоровья. Мы рады за тебя. Туапсе и я. Слушаем песню «Бессовестно счастливая».

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: В этот мечтательный дождливый вечер вы здесь на волне радио Шансона, и мы прямо сейчас передаем привет и поздравления, поэтому пишите, успевайте. Плюс 7 909 955 103 и 0, портал Макс, обычный СМС. А я люблю свою супругу Шарову Елену из Балахны, написал супруг Влад. Мы очень любим вот такие сообщения, признания. Ух, пишет Артемий Андреев: поздравляем Наталью с днем рождения, пусть здоровье будет крепким, счастье безграничным, а успех постоянным спутником от родных и близких. Поздравляем Верочку Сичковскую с днем рождения. Отмечаем в Петровском со всеми ее друзьями. Желаем крепкого здоровья, хорошего настроения. Обнимаем, целуем, семья Николаевых, Рачевских, Сигорских. Мамина старшая сестра, моя тетя Мясникова Мария Пантелеевна, с днем рождения, 88 лет. Город Мариинск, Кемерская область, Кузбасс, всегда твои, Света и Сергей. Мы, конечно, присоединяемся к поздравлениям и желаем долголетия, здоровья и всегда хорошего настроения.
1: Здравствуйте. Я говорю вам, здравствуйте.

0: Реклама. Устали от боли в суставах? В клинике Реавиз. Лечим артрозы, заболевания связок и сухожилий. Используем передовые технологии в операциях по замене сустава. Все виды диагностики, круглосуточный травмпункт. Ответ болезням – Реавиз. Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90. Не гони.

Олег Савкин. Осталось совсем чуть-чуть, и мы муж и жена. Люблю тебя сильно, твой Ольчик. Мария Сильнова из Санкт-Петербурга. Большой привет. Хочу ее поздравить с началом отпуска и желаю полноценного отдыха, написала Светлана. Огромный привет Ольге Деревянко из Нальчика. Подруга детства. Люблю тебя, очень скучаю. Скоро приеду. Вот женю сынулю и к вам в гости. Натуля, город Березовский, Свердловская область. Добрый вечер, шансон. Поздравьте всех друзей с Днем рыбака в Донецке. Мы завтра едем на рыбалку. Пусть всем повезет, написала нам Ольга. С Днем московского транспорта. Кстати, этот праздник был вчера, но мы присоединяемся. Поздравляем все экипажи водителей, автобусов, трамваев, машинистов, метро, электропоездов всего московского центрального диаметра. А также с Днем рыбы и Днем российской почты, написали Света и Сергей. Спасибо большое. Пишите сообщения. Мы продолжим буквально совсем скоро.

сердце на костре. Поздравляем Веру Дантонову с днем рождения. Обнимаем, целуем Арсений, Ксения и бабуля Оля. Добрый вечер, радио Шансон. Хочу передать привет папе Андрею, маме Марине и брату Димочке. Передайте привет моей маме Валентине. Она очень любит ваше радио, всегда его слушает. Валентине огромный привет от радио Шансон. Пишет вам Леночка. Хочу передать большой привет Наталье из Долгорукова, Марии Сильновой из Питера. Желаю всем здоровья, любви и позитива. И вам, Лена, тоже ответный привет позитивный. Радио Шансон, добрый вечер. Поздравьте мою супругу Расулову Лидию Петровну с праздником. Здоровья, счастья, любви и радости в жизни. Ваш постоянный слушатель Игорь Алексеевич Расулов из города Курска. Всем, кто на волне, желаю отличного завершения воскресенья. И напоминаю, что если вы прямо сейчас возьмете телефон, напишите сообщение на номер +7 909 955 103.0, я успею его зачитать в прямом эфире.

0: Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
1: «Эх, разгуляй!»
0: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

как же приятно получать комплименты и признания, если это в прямом эфире на всю страну. Такая возможность есть на радио «Шансон» каждый день в 15.00 и в 21.00 по столичному времени. Итак, поздравляю своего сыночка с началом отпуска. Желаю счастья, здоровья и хорошего отдыха родителей и его дети. Передайте привет в город Крым, город Ялта, семье Гасан, доченькам Ариане и Аурелии, жене Вероники. Я их очень люблю. Все будет хорошо. Здравствуйте, поздравьте моего папу Виталия с днем рождения. Пожелайте ему всего наилучшего. Подписался сын Арсений. Большой привет летит из Можайска. Прошу передать привет моей сестренке Татьяне Киртоаке. Танюшка, привет тебе. Счастья, любви, хорошей погоды и всех благ. Твоя сестренка Ольга. Еще одно сообщение от всей души. Хочу поздравить выпускников факультета промышленного рыболовства Калининградского технического института 1981 года от Камчатки до Калининграда. С праздником! Желаю всем однокашникам океан здоровья, море благополучия, оптимизма! Подписался Александр

Глызин из Калининграда. Передаю привет моему любимому мужу Диме. Я тебя очень сильно люблю. Сижу и радуюсь от того, как мы уютно сидим в нашем саду, о котором мы мечтали. А мечты сбываются. Мечты сбываются всегда, поэтому мечтайте, дорогие радиослушатели. И следующая песня от Леонида Агутина про ту самую дождливую погоду, которая сейчас в столице.

эхо. Правда, вот был армейский дружок, уехал

0: мы завершаем час приветов. Поздравьте, пожалуйста, Скуридину Ирину Валентинову с днем рождения, счастья, здоровья и любви. Передайте привет моей любимой семье Сахнюк, мирного неба и всех благ. С любовью, ваша Маша. Передаю привет своему любимому мужчине Василию. Люблю тебя безумно и скучаю. Сейчас посмотрим, еще одно сообщение прилетело. Поздравляю Сергея Николаева. С началом отпуска подписалась Верочка. И желаю всем хорошего вечера и всего самого-самого лучшего, дорогие радиослушатели.
1: Реклама. Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
2: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

0: Бутырка с песней «Последний рассвет» про настоящую любовь, которая приходит неожиданно и зажигает в нас настоящий свет и сияние. Проходит совсем немного времени, но ты уже не знаешь и не понимаешь, ну как ты жил без этого человека? Пусть каждый, кто встретил любовь, будет ее беречь, поддерживать этот огонь. А если нет, то все, впереди.
1: Жизнь моя ошибка на ошибке, но не разрывавшейся с резьбы. Не скулящим не был я, не хлипким,

правильный такой. Ах, ошибки каверзная штука, ведь не зря подсказывали нам, что чужие умному наука, а своим одним лишь дуракам.

0: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: лишь только старый чемоданчик.
1: Александр Розенбаум в эфире радио «Шансон» с песней «Чемоданчик». А если вы еще не приобрели билеты на одно из самых лучших концертов в этом году, то напоминаю, что у всех поклонников «Шансона по-русски» есть возможность попасть на легендарный праздник, где стираются границы между сценой и залом. И радио «Шансон» приглашает на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». 14 ноября в «Лайф-арене» самые доступные билеты на танцпол, где каждый зритель станет частью большого музыкального праздника. И выступят ваши любимые артисты. Возрастное ограничение 12+. А прямо сейчас Михаил Шуфутинский.
2: Бежали рельсы за вагоном, спускался вечер за окном, и лес в зеленом балахоне ходил от ветра ходуном. Она считала стук вагонов, а он устал считать огни. Желтели губы от лимона, сгорало сердце от любви.

Москва встречает красотой осеннего дождя и суетою пригородных электричек. Дождь заливает пламя моего огня, пытаясь изменить мои маршруты, планы и привычки. И я шагаю по Садовому кольцу, дождь по лицу. В ладони мокрой теплотой и светом лимиты тлеет моя, твоя. Моя сигарета дымит и тлеет, твоя, моя. Знакомая и незнакомая Москва, как бывшая жена, случайная и запланированная встреча. От волнения чуть больше говорит она, и говорить особо как бы не о чем. Холодный дождь, как старые обиды, бьет по лицу и вымочил рубаху. И привлекательность вложений неликвидна, и хочется послать всех. Москва, как много в этом звуке, как муравейник этот город с муравьями. Я не скучаю по тебе в разлуках, до новых встреч, останемся друзьями.

влечет рука твоя. Уезжаю далеко, так знаю, будет нелегко. Страх черканул, обозначил путь.

только снова эта боль, что я не взял тебя с собой. А вагончик мой бежит, дрожит, рассказывает. А вагончик мой на стыках дней.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

еще очень. Я заскучал по маме и Твери. Купите, Роня, пачпорт Советского Союза, и ненакладно вы же уйдете живой.

0: четыре.
1: Слушаем любимого, дорогого Михаила Круга на радио «Шансон». Меня зовут Рита Виноградова. Уютный вечер воскресенья поддержим соответствующей музыкой. Песни для души, для любви и гармонии. Лесоповал. Я куплю тебе дом.
2: Я куплю тебе дом у пруда.

наши пять номеров.

Какая сердечная песня от группы «Воровайки» «Не для меня». Сегодня воскресенье, 12 июля. Этот вечер мы завершаем вместе. И пусть следующая неделя принесет вам много везения, самых приятных неожиданностей, каких-то сюрпризов. И все получается. Меня зовут Рита Виноградова. Была рада нашей приятной компании сегодня. Хорошего вечера.

0: Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы в Самаре 212-99-90.

от звонка и до звонка. И считал, что 10 лет мелочи. И остался на поселке на пока. На разъезде двух путей стрелочник.

лет махал своим флажком. Раз в неделю шел Столыпинский вагон в самый темный уголок станции, и на стрелку с фонарем кидался он, где колеса под гудок

А когда растает красный уголек, и колеса отсвистят искрами, он в обход железных правил пузырек в два стакана порешит истово.

украсит путь его флажком. То глубоко гребу, то медленно.

0: не туда. Дай стрелку, брат, прошу, так мало, ведь я же еду не туда.
1: Реклама на радио «Шансон». Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». Успейте приобрести под выгодным условием. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя, душа томится, как постыло в толпе мелькают равнодушных прохожих лица.

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку. Без тебя мне темно и сыро, жарким летом приходит осень. Дождь устал моросить уныло, мне тебя не хватает, очень.

ведь не проснулся пока. Снова его на обочине в путь провожает плакат. Доброго пути, не унывая водила. Доброго пути, проходит все, что было. Доброго пути, пусть в небе гаснут звезды. Доброго пути, гремит прицеп двух.

Знаки мелькают дорожные, каждый до боли знаком. Мысли немного тревожные, вновь без хозяина дом. Но ничего не изменится, скоро совсем расцветет. Жизнь по накатанной вертится, двигатель песню поет.

парохода угрюмый. Как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. Как шли мы по трапу на борт, в холодные мрачные трюмы. От качки страдали языка.

столица Колымского края. Лежал впереди Магадан, столица Колымского края.

сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, сойдешь по неволе с ума. Оттуда возврата уж нету, 500 километров тайга.

ты не ждешь, и писем моих не читаешь, встречать ты меня не придешь, а если придешь, не узнаешь.

последней черты, где кончается время. И беспечная вечность продолжает свой путь. Я расстанусь с тобой, прошепчу твое имя.

Сколько спета песен, их не переслушать. Как бежал бродяга

0: порядке, граждане твои.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе,

0: radioshanson.ru, категория 12+.
1: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
2: Для лиц старше 18 лет.
1: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

разных мы гостиницах живем. От тебя Нева за 200 метров, у меня Нарова под окном. И с Невы бывают, дуют ветры, если твой на номер поглядеть.

твой пока на четверых. Но по блату пятую подброся, в 10 корпус весь уже затех. Только лампы в номере не гасят, под тобою смертненький живот, в страхе ожидая каждой ночи.

я живу теперь один. Падая ковер и вид на реку, будто иностранный гражданин. Впрочем, как и надо человеку, у тебя спина не благодать. Подают тебе обед и ужин, только вот меню.

овес и рыба есть. У меня ж проблемы с этим вечно. Кабаки найдут мне что поесть, но собак кормить бы

Но вот, сынок, мой порох отсырел. Ломлюсь на помеловку к центровой. Сегодня пьем и отдохнем от дел. Иду туда, где воля и покой.

душу берет. Иду туда, где воля и покой, и не дай бог примеривать косяк. А если и придется погореть,

и Златоуст, и Лебедь, и Централ, и северные злые лагеря. Хоть много я по жизни потерял, но знаю, я ее не прожил зря.

Мелодия в памяти крутится, возвращая в прошлое стайками фраз. Все когда-нибудь обязательно сбудется, сбудется, сбудется, но не у нас. Время вертит стрелки со скоростью бешеной, то закат осенний, то летний рассвет. Впрочем, на моей, на планете заснеженной, ни весны, ни лета, ни осени нет. 8 лет.

глаза. Потому что где-то живет первоклассница с отчеством от неродного отца. 8 лет.

лишь Господь Бог.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

толча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину.

0: радио «Шансон». «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

играть в любовь. Я в этом убеждаюсь вновь. И в той игре никто с тобою не сравнится. Ты здесь всегда в своей среде, как рыба вольная в воде, как рыба вольная в воде, как в небе птица. И что живешь ты влюблено, и символично, и смешно, и символично это, и смешно одновременно. Ведь вся твоя любовь игра, она как этот мир стара, она стара, как этот грешный мир, наверное. Пусть тебя влюблено, половина влюблено, пусть расстаться пора нам давно. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Пусть любовь твоя игра, все равно по вечерам снова тянет меня влюблено. Ты дверь откроешь в тишине,

нами ложь. Ведь не себя ты отдаешь. Нет, не себя ты отдаешь, а только тело. Себе твержу я вновь и вновь. Не может плотская любовь, не может плотская любовь быть настоящей. Так почему же все равно к тебе я езжу влюблено, к тебе я езжу влюблено все чаще.

0: «Зимняя ночка». Песни, которые звучат только на радио «Шансон».
1: Как-то сегодня особо тревожно в лесу, беспокойно в стае, и даже щенки не балуются. Утром видал за опушкой сестрицу лесу, не в себе рыжая, тоже плутовка волнуется.

взгляд поплыл слезой. Что ж, молодняк, удачно скрыться и не вздумайте за мной. Слышу, залаяли родственнички близкие. Вот и пришел, волки, момент истины.

страх обуял, но нам одно – до победы или смерти. Многих уже нет, да и мне мало что светит.

сердце мерой за меру, и зайдешься весь. Попомнишь меня серого, еще вспомнишь тот лес. Твои же обложат тебя флажками и данью, и пойдешь на стрелка, вот тебе здрасте и до свидания.

коечке, свет в окошке блестит, умирает подруженька и все время молчит. Умирала подруженька и ждала лишь одно. Третий год, каждый день и час, дорогое письмо. Она воле муж с дочкой

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Настроите Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
4: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

чтоб забыть ее, не тратить силы.

моей. Даже если колет сердце тонко, и рука не может вслед взмахнуть. Взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит.

из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем

Помню, я завещал мать мне в этой жизни лишь ты и она. Что ж, сестра, пей со мной наравне эту горькую чашу до дна. И в судьбе уж не будет